0: Co je kopek? Kopek!
1: Aeroflotita!
0: Můj živěm v Moskva. A můj prvotejem v školě. Ne, ne, ne, ne citajece. Smotry, smotry, Larisa.
1: Da,
0: já smotry, učitelica. Ocin хорошо, родители. Pravda? Da, ocin хорошо. Wow! Это урок номер пять. Здесь утром мы застрягаем.